0: happy to hold a meeting attended by the States and Britain, Soviet Union and China to discuss all Far East issues, including the Taiwan issue and the China's representation at the UN. What is your comment to this?
1: So they mentioned all Far East issues, including China, in the one point. Okay, I'll talk to that. If the United Nations can wisely remove all limitations on my fighting the Korean War, and if they can allow me to take military action against Chinese coastal and inland troop staging areas, and if we can encourage Chiang Kai-shek to attack the mainland, Red China will collapse. And we have an opportunity here, and we might not get another chance.
0: The Pentagon has instructed on December 6th that none of the military was allowed to give comments on diplomatic policies. Have you broken this instruction, General?
1: You tell me.
2: Hello. 王总，苏联大使到了。General
3: Pen, я до сих пор не могу поверить в то, что приказ, глупый приказ, отдали именно вы.
2: 会是你下的？你指什么？Что ты имеешь в виду?
3: Когда надо было продолжать наступление, вы отдали приказ о приостановке этого наступления.
4: 经历三次战役，把敌人从鸭绿江边驱赶到了三七线以南。但是，目前志愿军的伤亡达到了5万人，因病和冻伤了4万多人。停止追击是为了休整和补充。 也是为了下一场战役更好地歼灭敌人有生力量，这有错吗？
3: Вы типичный правый оппортунист.
2: 这是典型的右倾机会.
3: Прекрасные возможности для развития корейской революции могут ускользнуть из ваших.
2: 将会回到你的手里。你不用给我扣这么大的帽子。我彭德怀头小，带不了。
4: 我倒是想问问你。 你打过仗？哪场战役是你指挥的？我。
3: Но даже если я не воевал, существует же свобода
4: мнений.
3: Если вы будете продолжать настаивать на этом, я доложу об этом.
4: 去吧，去哪里告都可以。停止追击是我下的命令，我是志愿军总司令，有责任我来担，要杀头就杀我的头。
3: У вас отсутствует даже здравый смысл. Ждите,
2: не 等着。